0: Co je kopek. Kopek.
1: Aeroflot.
0: Můj živím v Moskva. A můj pracujem v škole. Ne, ne, ne. Ne citajte. Smotri. Smotri, Larisa. Da. Я смотрю, учительница. Очень хорошо, родители. Правда?
1: Правда?
0: Да, очень хорошо. Вау!
1: Не будет ли ты
0: купить? Вау! Не дома. Вау! Учительница. Вау! Аэрофлот. Это урок номер пять. Здесь.
1: Утром.
0: Завтракаем.